0: daje se na znanje.
1: Blok Radio se infiltrirao i na Radio Slobodu. Bez hakovanja, bez Pegazusa. Samo dobar signal.
2: Svakog dana od 18 časova emisije Blok Radija biće emitovane na frekvencijama Radio Slobode. 87,6 MHz za Kraljevo, 98,3 MHz za Čačak, Gornji Milanovac, Požegu i Trstenik. Blok Radio i Radio Sloboda zajedno na listi. Ako nas čujete, znači da radi.
3: Ko je zapalio žit?
4: Ne znaš,
3: ne znaš, a? A otko znaš da nije student?
5: Передаем сводку Главного управления Гидрометцентра Югославии об уровне воды в реках на сегодня 22 декабря 1983 года. Река

Вы слушали сводку Главного управления Гидрометцентра Югославии об уровне воды в реках на сегодня, 22 декабря, и прогноз уровня воды в реках на 24 декабря текущего года.